ты чёс, богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь ми без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Ты чем пешчотом,